was that man? Постижение и рука, я сам это повстало, но мое сердце никогда еще не сам свело, как у ноги у пти. Мира, нехай.